Ты будешь капорт, ты будешь капуста у меня. Я бужен, я бужен, я бужен, я бужен.